ཁྱི དང ཁྱི དང ᱡᱚᱡᱚ ᱥᱟᱡᱟ ᱛᱮ ᱢᱟᱱᱭᱟᱱ ᱠᱚᱢᱯᱟᱨ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱵᱟ ᱥᱚᱪᱩ ᱥᱚᱝᱜᱤ ᱨᱤᱡᱟ ᱡᱩᱱᱡᱤ ᱢᱟᱱᱟ ᱵᱟᱨᱛᱷᱟ ᱢᱮᱵᱟᱨ ᱪᱮᱥᱮ ᱛᱟᱝ ᱨᱤᱡᱟ ᱪᱟᱢᱪᱩ ᱱᱤᱝᱵᱟ ᱭᱚᱝ ᱨᱩᱵᱤ ᱛᱩᱭ ᱛᱟᱝ ᱧᱟᱵᱟᱨ ᱡᱤᱱᱡᱩ ᱥᱤᱭᱚ ᱛᱮᱱᱟ ᱥᱤᱱᱡᱩ ᱱᱤᱡᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱫᱩ ᱛᱟᱯᱪᱮ ᱪᱤᱵᱤ ᱧᱤᱡᱩ ᱛᱤᱱᱯᱮ ᱞᱮᱡᱤ ᱥᱮ ᱛᱚ ᱴᱩᱵᱤ ᱥᱤᱱᱚᱭ ᱵᱟᱥᱭᱟ